0: начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Непрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы всех не нас
0: слышите. Индрю. Еще? Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше туда сведение там. Регистратуре. Сведение там. Еремеева. Арушин. С.
7: На.
8: Савельева.
0: Да, есть. Арушин на С. Ой, да. Да. Там, куда сверить вам?
9: Так, вот пристав таза. Арча. Тап таза, вот пристав таза. За тамарочки не розовые. Где-то из себя. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженое жеді ма?
10: Жоқ.
9: Сок ішкен.
11: Қай жерің зауырады? Айтыңызшы маған.
12: Мен суставы болады.
11: Ага, хорошо.
12: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
11: Ага, хорошо.
13: Қолым қарған.

0: Бутылки говорят, не могу поднимать.
1: Хорошо.
2: Вот это.
1: Назир Аурама.
2: Ага.
1: Назир Аурама. Ага. Так, Назир Аурама.
2: Это шишкали.
1: Ага. Бас Аленама.
3: Башин
1: Аленин. Баш Аленам.
0: Нет, голова не
1: пол. Пол Уима. Уима. Джансызданама. Имеет? Нет.
0: Еще один день был. Нет, это просто, говорит, болит. Вот это.
2: Бахура.
1: Назир Аурама?
2: А.
1: Ага, Назир Аурама.
2: Ураю.
1: Аяка берема.
3: Вот так обратно сделать.
0: Согнуть, говорит, так.
3: Можете что-то
4: принести? Спасибо. Все? Так что, кто у нас? Супруг, да?
5: Это нет, муж? Это брат.
4: А, брат.
5: Сын.
4: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате. Вообще надо скрозиски назначали после операции или крион, это одно и то же.
5: Да, крион.
4: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
0: Вот недавно приехала сюда, вот все вот и думала вот так обследоваться и получать лечение, чтобы полегче стало ей. А то ходить вообще не может. Ашмин. Жалко становится.
3: Это

0: 그래 저렇게 하나 미션을 근데 해가 와서 나오셨네.
1: Это
2: же
1: просто пиздец. Я
2: сейчас
1: на газу сел,
3: да, дурак?
1: Я на жилье там, короче. Я, Джижа, в кишке не осталось, Джижа. Ровно, просто. Я, Мэн, говоришь? Я, Сэн, Сэн, Сэн. Так, басом, право, он говорит.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: Әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз сол сәлем рухына
2: екі мың жиырма үшінші жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
3: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Boşaltın zaten. Boşaltın. Bus bus bus bus. Boşaltınız. Aha, yaxşı. Aha. Sizə şeyka taza, yaxşı. Eroziya yox. Ну, апа, сізде аяқтан салқын өтеді ма?
1: Не?
0: Аяқтан салқын өтеді ма? Сізде кішкене воспаление бар.
1: Да. А вот за прошлый год говорила простуда, она назначила мені свечи и лекарства, вот простуда, да.
0: Хорошо,
1: жақсы.
0: Все? Ошатауыңыз.
1: Простуда говорила, а прошлый
0: год. Соны қалай емдедіңіз сіз?
1: А она назначила мені лекарства и свеча. Свечи вот это белый. Ага, белый вот.
2: Слышно, слышно она?
0: Вот читает, читает, читает. Басын знажаха гарат, чатын. Архамен, джок, керсинче, басты лошаха.

0: Гол, это
1: на первое. Богатая битва 5, потому что ты твоишь правила.
2: На первое 5.
3: Виндемио травил миссом, наверное.
0: Эрбаса.
4: Я же спалил же
5: Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор. ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошло. Нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят, вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, это плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКСа нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал. Что не придумаю?
2: Вот. Маша, вы запишите это куда-нибудь. На WhatsApp мне напишите, мы еще раз шлем. Я еще раз кидаю по плану врачам и поставлю задачу, что 50 нужен. Ответ не дает.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас.
2: Да, мы едем.

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шүкір болса.
0: Иә, бірақ тамырларда тексеру керек сияқты. Ну, қатарымен бастап көресіз ғой, бастап көресіз. Қоман бір жатса, порталмен бөлінсіға жатып шығыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу куны мес, пугу месячные. Так, эрозия есть у вас. Блин, кисташи, кемотки. Спираль есть. Спираль. Неправильно стоит. Спираль дырстырган жоқсыз де. Спираль не на матке, а на шейке. Да, алып тастау керек спиральды, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Еркек адам салып бергенше.
2: 8 жыл болды, да?
3: Аха, 8 жыл болды.
2: Алып тастаймыз. Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз
3: ба? А, тұрмаймын.
2: Не үшін алмай жатырсыз спиральды?
3: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
2: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз. Так.
3: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
2: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
3: А, демалдыр көріп.
2: Кішенбеңіз қазір жарайды?
3: Жарайды, жарайды.
2: Бос жатамыз, расслабтесь. Сломанная спираль, видите, сломанная. Спираль сломанная. Спираль сын қалған.
3: Шырып кеткен ба?
2: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старые, 8 лет уже стоит.
0: 8?
2: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим. Да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломано может быть. Хорошо?
0: Все.

0: еще нажмем? Идет?
1: Да, лучше.
0: Пока. А, ты специально прерывись вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока. Ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Специально щипцы нельзя. В одну сторону резко нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
1: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты не...
1: Вот.
0: Все. Не, бәрі целый шықты, көрдіңіз бе? А орғанша қолы жеңіл, рука легкая, вот видите.
1: Все, нету.
0: Ашыңыз. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее 3 дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. 7 ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
3: Бірмен қосылып ерлі-зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектті де бір-бірімен кездесіп, жаңағындай бір-бірін жақсы көріп, бір-бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып отқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңағы ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір-бірімізге ағалы, бауыр, жаңағындай інілі, сіңілді, апалы болып сондай қарым-қатынастамыз өте қатты.
4: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого, и как мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое это все, сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно, вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
3: Олем, что читаем, да, егерде, енді бүкіл Қазақстанда аралап келатырмын ғой, әзірге ешкімді кездестірген жоқпын. Но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің арым десек те болады, өзіміздің неміз артында. Мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын, ешкім жасамаған.

0: Артём!
1: Давай, катом.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров!
2: Идет.
0: Засенко!
3: Я!
0: Ермекова!
4: Непрямкова, не Ермекова!
0: Да! Бибанова!
5: Сегодня вы всех
1: нас
0: Индрю!
5: Еще?
0: Кузнец! 35-й! 35-й!
5: Кузнец
0: или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
4: Может, Кузьменко?
0: Опа, о, еще. О. Ваше туда сведение там. Цветение там. Еремеева, Арушин, Са.
4: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да, есть.
4: Удостоверение.
0: Да, да, да. Арушин, На, Са. Ой, да. Да, да, да. Там удостоверение там.
6: Так, вот приставка за. Арча. Молодец. Там ақтары сүп тұр ғой жөт апай. Мороженый жеді ма?
7: Жоқ.
6: Сок ішкен.
8: Қай жерің заурады? Айтыңызшы маған.
9: Ну, суставы болят, рук не могу поднять.
8: Ага, хорошо.
9: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
8: Ага, хорошо.
10: Колму харгалтыр.
9: Вот руки, говорят, не могу поднимать.
8: Угу, хорошо.
10: Вот
8: так? Вот так. Вот так. Назер аурама?
10: Ага.
8: Назер аурама? Ага. Так, Назер аурама?
10: Бүтән шиш келер.
8: Ага. Бас айлана мы?
7: Башын әрәне.
8: Баш айлана мы?
9: Не, головы на пыль.
8: Пол, пол үйі ма? Үйі ма? Жансыздана мы?
10: Ага.
8: Имеет, нет?
9: Үйшен де болып.
10: Кушылыр ағыр ер.
9: Нет, это... Просто, говорит, болит, вот это...
10: Вермәйе, бах ора, бах ора.
8: Назир аура ма?
10: Ага.
8: Ага, назир аура ма?
10: Ора ел.
8: Аяққа бере ма?
7: Вот так обратно.
9: Согнуть, говорит, так.
7: Можете
11: что-то принести? Спасибо за это. Все? Так что, кто у нас, супруг дает?
7: Нет, это брат.
11: А, брат.
7: Сын.
11: WhatsApp. Ему на WhatsApp результаты. Общий энцефалограммический раз назначали после операции или крион, это одно и то же?
7: Да, крион.
11: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
9: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думала вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
7: Thank you.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адамзаттың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям рухына
1: ...2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: гол, да?
1: Нет, первое, как ты, пить 5, потому что ты боишь правил.
2: Да, первое, 5.
3: Виндемио травермисом, наверное?
4: Эрбаса.
3: Виндемио травермисом,
5: наверное?
3: Сейчас, еще одна,
5: Сенің сұлу көзіңді көрмегенде.
1: Ау, ереке шабыңыз.
5: Сезім үшін, бәрін дейіп кетерім сөзім үшін. Мен өмірді сүйемін керек десен. Жәудірегенің.
4: Ау, кем көтересің бұл?
2: Кем
4: көтересің? Я же смолил же как.
1: Ай, блин.
5: Жағанда жаяу қалсам.
6: Ой, спокойно, серьезно, давайте.
7: Давайте. Давайте.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова.
0: Широкова
1: Зинаида.
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз вот я приехала. Они мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Вигизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как-то не будет. И две или три медсестры. Вас кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Хуат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу, слышу, она плохо, но слышу.
0: Да, слышу. И теперь вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нет.

0: Нету.
1: Крыса нету, да?
0: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем. Вот.

0: Так, ешқандай аурумен доучыта тұрмайсыз?
1: Негізі салғаласыздар ма, басқа сұрау?
0: Жоқ. Жаба бермеңіз олай, иә?
1: Жарайды.
0: Ешқандай аурумен учетта тұрмайсыз, иә? Сегодня последний день.
2: Нет, у вас не последний день сегодня.
0: Здесь сумма кунами с полумесячные. Так, эрозия есть у вас. Прям кисташи кимаки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырганжок сізде. Спираль не на матке, а на шейке.
1: Да,
0: алтастау грек спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
1: Ерке гадам салт бергетші.
0: Сейк жыл бол, де?
1: Аха, сейк жыл бол.
0: Алтастаймыз. Бірақ шықанда учетпен де учетта тұрмайсыз?
1: А-а, тұрмай.
0: Не үшін алмай жатыр сізде спиральді?
1: Білмейм бұл, қарамайды вообще.
0: Сейчас спираль будем убирать. Uh-huh. Хорошо? Uh-huh. Кішкене болшы атыңыз.
1: Uh-huh. Так. Ал бірақ салып бере алмайсыз тараха басқа?
0: Жоқ, салып бере алмаймыз, uh-huh. потому что бір ай матканы демалдырмыз.
1: Демалдыр көріп.
0: Кішен беніңіз қазір жәрі? Жәрі,
1: жәрі.
0: Болшы атамыз, қаслап дейіз. Сломанный спираль. Видите, сломанный. Спираль сломанный. Спираль сын қалған.
1: Шырып кеткен ба?
0: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старые, 8 лет уже стоит.
2: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
1: Все.

0: Еще найдем? Идет?
1: Да, вон же.
0: А, ты специально прервись, вот так нажимаешь, да? Все. Ну, можешь закрыть пока.
2: Все. Получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, этот зубец был бы с другой стороны. Не-не, специально щипцы есть, да.
0: По одну сторону риска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярку, наружу.
1: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни.
2: Что ты не...
1: Вот.
0: Все. Не, бәрі целый, что такое, да? А оранжевый, кол жеңіл, рука легкая, вот видите.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр.

0: жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
1: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И, ну, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.
2: Бірімен қосылып ерлі зайыпты болғандар бар, кішкентайлы болғандар бар, олардың барлығын біліп тұрамыз. Әрине, бұл проектте де бір бірімен кездесіп, жаңағындай бір бірін жақсы көріп, бір бірін сүйіп қалып, қосылып отбасы болып жатқан кісілер де бар осы жұмыста жүрген кезімізде. Енді бұл жұмыста жүрген кезімізде жаңағы көп бір жерде таңертең тұрамыз бәріміз, бір жерде жаңа ұйықтаймыз, бір жерде тамақтанамыз, бір бірімізге ағалы бауыр жаңағындай інілі сіңілді апалы болып сондай қарым қатынастамыз өте қатты.
3: В этом, ну, как мы больше в вечернее время же мы отдыхаем же после этого. И мы как бы ходим, думаем, лежим, как бы что-то вспоминаем, прошлое, это все сравниваем. Работа в городе, работа здесь именно вот. И человек как бы внутренний мир как бы все думает, как бы что-то в голове меняется все равно. И это, как бы в этом проекте я больше раскрылся, открытым стал, общительным, более открытым. У меня даже появилось больше стимула в жизни.
2: ойлаймын өзі жетемін деп егер де енді бүкіл Қазақстанда аралап келе жатырмын ғой әзірге ешкімді кездестірген жоқпын но бізде қазақтарда қызды алып қашатын негізі өзіміздің ырым десек те болады өзіміздің неміз артында мүмкін мен солай бір жігітті алып қашармын ешкім жасамаған

0: Начнем?
1: Давай.
0: Снимает. Улыбаемся. Макаров.
2: Идет.
0: Засенко.
3: Я.
0: Ермекова.
4: Непрямкова, не Ермекова.
0: Да. Бибанова.
5: Сегодня вы все
0: красавцы. Индрю.
5: Еще?
0: Кузнец. 35-й. 35-й.
5: Подождите, у нас есть кузнец?
0: Кузнец или кузнечик? Как? 35-й, кто знает? Здесь неправильно что-то буква. Вот, вот, вот.
6: Может, Кузьменко?
0: Вот я соглашаюсь. Опа, о, еще. О, здесь. Ваше удостоверение там. Где сверение там. Еремеева. Арушин. Са.
7: Савельева дала удостоверение. Савельева.
0: Да, да, да, есть.
7: Удостоверение.
0: Да, да, да. Арушин на С. Вот, да. Да, да, да. Там, куда сверить вам?
8: Так, вот пристап таза. Арча. Таза, за тамарочки не розовые. Где-то есть такая. Қатты шығар кән, ә деп шығар, тіліңді шығар. Жоқ, тіліңді шығар.
9: Бойсте.
8: Көтер. Молодец. Тамақтары сүп тұр ғой, чөт апай. Мороженый жеді ма?
9: Чөт.
8: Сок ішкен.
10: Şekerimiz, et gibi terimiz, boncaklarımız, burada yatağımız.

0: қалқарын қойып, мен маған қараңыз, деп қолды бай ойыз, ектап тегізесіз алға.
1: Керен, дем аламыз, дем алмаймыз. Все, дем аламыз, кейнеміз.
2: Не айтасыз, қай жеріңіз ауырады, айтыңызшы маған.
3: Мен де болмасам сондырмам.
4: Это вот. Ну, суставы болят, я вдруг не могу пойти.
2: Ага, хорошо.
4: Потом ноги еле двигаются. Боль позвоночника, боль в шее, да.
2: Ага. Хорошо.
3: Колму харгал тра.
4: Вот руки говорят, не могу поднимать.
2: Хорошо.
3: Отрав,
2: отрав. Назир аурама.
3: Ага.
2: Назир аурама. Ага. Так, Назир аурама.
3: Это шишкалер.
2: Ага. Бас аленама.
5: Башың әрене.
2: Башың аленама.
4: Не, головы не
2: курит. Пол уйма. Уйма. Жансыздана ма?
3: Ха,
2: имеет, нет.
4: Еще один день был.
3: Кушать.
4: Нет, это ага. Просто говорит болит. Вот это.
3: Бахура, бахура.
2: Назир аурама?
3: А.
2: Ага, Назир аурама.
3: Ура.
2: Ко аяққа бере ма?
5: Вот так обратно сделать.
4: Согнуть, говорит, так.
5: Сюда можете что-то чепота? Поместить. Все?
6: Так что вот, кто у нас, супруг, да?
7: Это нет, это брат.
6: А, брат.
7: Сын.
6: WhatsApp. Ему на WhatsApp в результате. Вообще надо сказать, даже в начале после операции или крион, это одно и то же.
7: Да, крион.
6: Да, вот это вот крион каждый раз во время еды, тогда уже пищеварение будет работать.
4: Вот недавно приехала сюда, вот все вот, и думал вот так обследоваться и получать лечение, угу. Чтобы полегче стало ей, а то ходить вообще не может. Пошли. Жалко становится.
5: Да, это не...

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Әуелі адам жақтың асыл болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям рухына.
1: ...2023 жылға арналған саламатты Қазақстан мамандырылған пойызы ауданымызға келіп отыр. Тарихы терең, рухы бекем, құтты өлке, Жамбыл жеріне қош келдіңіздер.
2: С 26 апреля по 6 декабря 2023 года по инициативе Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан реализуется проект по курсированию медицинских поездов на территории страны. Сегодня специализированный поезд прибыл на станцию Бауманская. Мы рады приветствовать вас на благодатной земле Жамбылского района.

0: Это Жанара Жолдасбаевна. Енді я вас буду беспокоить. Мы же работаем без выходных. Вот один вопрос. Обратилась женщина. Зовут
1: Широкова
0: Зинаида. У нее тут стоит вопрос касательно замены ЭКС. Она жүрек жағынан ғой, кардиостимулятор, ЭКС. Теперь все она прошла, и ей что сказали, когда вы пошли?
1: Прошла, нет, перед тем, как мне приехать в областную, я им позвонила. Можно я приеду? Вот. Они говорят, да, проходите анализы, все, приезжайте. Угу. Как раз вот я приехала. Они угу. мне положили, все. Вот. Два доктора заходят. Вот, который вот один мне подписывал, вот это, еще один доктор.
0: Бегизбаев, да?
1: Ну, я не знаю, там как он живет. И две или три медсестры. Вас uh-huh. кто сюда направил? Вы что тут лежите? Вы зачем сюда приехали? Я говорю, ну как, вы же мне направление дали? Ничего не давал я. Ну как, говорю, вот ваша, я же вас на лицо помню, показала. А, да, я.
0: Куат, слышите, да?
2: Здравствуйте. Слышу,
0: ага,
2: плохо, но слышу,
0: ага. Да, слышу. И теперь вот. Вам отказали, да?
1: Да, мне сказали, что у нас сейчас нету.
0: ЕКС-а нету, да?
1: Ага. Я говорю, как нету? Ну ладно, что-нибудь придумаем, он мне так сказал. Это потом уже заведующий вопрос сказал, что-нибудь придумаем.
2: Маша, вы запишите это куда-нибудь или на WhatsApp мне напишите, мы это все разошлем. Я еще раз кидаю по главным врачам и поставлю задачу, чтобы все тоже ответ не дали.
0: Да, я вам напишу на WhatsApp, хорошо, который нужно госпитализировать вас там.
2: Да, мы не...

0: Өзіңіз жаман емес.
1: Шүкір болса.
0: Иә, бірақ тамырларды тексеру керек сияқты. Ну, қаздарымен бастап көресіз ғой, бастап. Қоман бір жатса, порталмен больницаға жатып шығасыз.
1: Жақсы.
2: Сегодня последний день.
0: Нет, у вас не последний день сегодня.
2: Сонгу кунами, сбугу месячные. Так, эрозия есть у вас. Блин, кисташики матки. Спираль есть. Спираль. Неправильно оставить. Спираль дырстырган жоқсыз де. Не на матке, а на шейке
3: спираль.
2: Да, алтастал говорит спираль, потому что спираль неправильно стоит у вас. Хорошо?
3: Ирки, когда мы салт перечили?

0: 8 жыл болды, иә?
1: Аха, 8 жыл
2: болды. Алып тастаймыз. Аха.
0: Бірақ ешқандай учетпен де учетта тұрмайсыз?
2: А, тұрмаймын.
0: Не үшін алмай жатырсыз де спиральды?
1: Білмеймін ғой, қарамайды вообще.
0: Сейчас спираль будем убирать. Хорошо? Кішкене босшатыңыз. Так.
1: Ал бірақ салып бере алмайсыздар ға басқа?
0: Жоқ, салып бере алмаймыз, потому что бір ай матканы демалдырмыз.
1: А, демалдыр.
0: Кішенбеңіз қазір жарай ма?
1: Жарай, жарай.
0: Бос жатамыз, расслабьтесь. Сломанная спираль, видите, сломанная. Спираль сломанная. Спираль сын қалған.
1: Шырып кеткен ба?
0: Ескіріп кеткен, есін қалған. Видите? Уже старый, 8 лет уже стоит.
2: 8?
0: Да. Уже это сломанная спираль. Теперь сейчас отправим, да, матки уже осталось. Сейчас отправим на УЗИ матки, проверим, есть там остаток или нет. Или уже давно это сломанное может быть. Хорошо?
2: Угу. Все.

0: ти спеціально прирвися, от так нажимаєш, да? Все. Ну, можеш закрити пока. Так.
1: Все, подобно. Все.
0: Господа, получается, ты этим зубчиком вот здесь, ну, межкорневой вот этот, здесь один корень, поэтому там не надо. Вот так. А если был бы с этой стороны зуб, шестой, это зубец был бы с другой стороны. Нет, специально щипцы. В одну сторону леска нельзя. Туда. Так, теперь давай больше на вестибулярку. Сюда вестибулярка, наружу.
2: Можно?
0: Да, давай на вестибулярку побольше и тяни. Что ты
2: делаешь?
0: Вот. Все. Не, бери целый сейчас такой рюкзак. А он раньше кола жень, рука легкая, вот видишь.
2: Сил нету.
0: Ашенс. Все, ваточку.

0: Видишь, ну сама же, я же тоже устаю, я же тоже не робот, тоже по дочерям скучаю. Мне вот тяжело было, когда мы в Туркестанскую область заехали, потому что Моля, Мульдер, у нее три дочки, вот я уже плакать хочу. Ернар Вальханович, Алмаз, они же вот шымкентские же, заехали в Туркестанскую область, и они начали встречаться со своими семьями, с дочерями, с детьми. Мне действительно было тяжело, потому что я уже начала чувствовать, что я скучаю по дому, что я тоже хочу домой поехать.
1: Бұл жұмысқа үйрену біз үшін қиын болған жоқ. Біз үшін ең қиын болғаны ол бала шағамыздан жырақта жүру ең қиын болғаны. Бала шағамызға қуанышқа орай ата-анамыз қарайды. Жеті ай бойы ата-анамыз қарап келіп жатыр. Бұл жұмыстан біз енді бүкіл Қазақстанды аралап келдік.
2: Да, в конце я могу сказать, что я не жалею, что попал в этот поезд, в этот проект. Познакомился со многими коллегами из других городов, из других направлений, подружились. И ну, в личном плане, ну, для меня лично, то, что плюс еще, я увидел, можно сказать, свой потенциал, что могу принимать побольше, гораздо побольше пациентов, нежели чем у себя. Значит, у меня ресурсов хватает, значит, еще 2-3 раза больше можно работать. Ну, для меня это урок.